словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь. Быстро, проникновенно заходят мысли в мозг, как в массу

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Гор Шевчук. Прайшла толькі палова уборачнай кампаніі. Неабходна мабілізаваць усе даступныя сілы і сродкі, каб своечасова завершыць яе. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў пра назначэнне новых кіраўнікоў мясцовых органаў улады. Як адзначыў прэзідэнт, аб'ём работ каласальны.
2: Мы только половину прошли уборочные кампаніі. Прошли эту черту. У нас еще немного льнотристан на поле. Ее надо убрать, чтобы не сгнила окончательно. Вы видите, какая погода стоит. У нас половина свеклы. Это около 2,5 миллиона тонн в поле. У нас еще хоть немножко, но еще картошка осталась. У нас еще овощные культуры в поле. Но самое главное, идет заготовка силоса из кукурузы. И еще уборка кукурузы на зерно. Представляете, какой фронт? Ну, а потом почву надо перевернуть под зябь. Зябь надо поднять. Поэтому я даже боюсь сегодня говорить, что мы половину прошли работ летне-осенних, которые должны пройти. Не расслабляйтесь. Нужна мобилизация. И очень серьезная мобилизация. Не знаю, убрали или нет, но еще там несколько гектаров у нас было и ярового рапса. Правда, уже у фермеров, участников. Я не думаю, что они там ослабят уборку и не уберут этот рапс. Я просто повторяю это, чтобы вы понимали, что какой колоссальный объем работ нам предстоит еще осуществить.
1: Часовые автобусные маршруты для удельников и гостей международной промысловой выставы «Инапрам Беларусь» будут курсировать с 30 вересня по 2 кастрычника, поведомили на держпартприемстве «Минск-Транс». Так, автобус 912Э будет ходить от станции метро «Академия наук», а 962Э – от метро «Пушкинская». Подробязная информация размещена на сайте предприемства. 19-гадовы мужчына затрыманы за падпал некалькіх аўтамабіляў на адным са сталічных паркінгаў, паведамілі ў следчым камітэце. Па даных праваахоўнікаў, малады чалавек быў п'яны, па дарозе з бара пашкодзіў маёмасць у тралейбусе, разбіў некалькі камер відэаназірання, а потым накіраваўся да паркоўкі, дзе абліў машыны бензінам і падпаліў іх. Агонь знішчыў 3 аўтамабілі і пашкодзіў яшчэ 7. Урон ацанілі ў 90 000 рублёў. Распачата крымінальная справа. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется переменная облачность, первожно без опадков, у температуры поветра плюс 15-21. У областных центрах у день чакается. У Витебску плюс 15-17, у Гомеле и Могилеве 16-18, у Гродне 18-20, у Бресте 19-21. У столицы плюс 16-18, без опадков.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Президент заклікае беларусаў купляць пустыя дамы і зямельныя ўчасткі ў сельскай мясцовасці. Тэму абмеркавалі пры назначэнні новых кіраўнікоў мясцовых органаў улады. Александр Лукашэнка нагадаў таксама пра ізбінг. Гэта новы напрамак у турызме, які прадугледжвае адпачынак у сельскім антуражы.
2: Расіяне мяне услышалі, беларуса нет. І не толькі расіяне. І даже з балтійскіх государств, з Украіны, когда я говорил, люди добрые, вы посмотрите, сколько пустующих усадеб. Худо-бедно к ним можно подъехать, даже на хутора. В советские времена логистика хоть какая-то существовала. У каждого белоруса должен быть такой участок. Тем более в центре Европы иметь 40-50 соток приусадебный участок у нас был и дом. Наведите порядок вокруг, чтобы заборчик был, чтобы дом смотрелся и чтобы самое главное распаханная была земля. 40-50 соток. Потом это будет стоить бешеные деньги. Или продадите, если вам не надо, будет и вашим детям, главное детям. Но я не думаю, что вы продадите, если вы сядете на эту землю. Я говорю, россияне услышали. Движение, я удивился, когда услышал, называется «избинг». То есть избу покупает какую-то, 40-50 соток. Беларусь – развитая страна, логистика прекрасная, дороги везде есть. Можно на любую трассу выехать и спокойно существовать и жить. Но главное, что ты и твои дети босиком по земле хотя бы походят. Это огромный фактор воспитательной работы для наших детей, которые, ну вы знаете, где они сидят сегодня. В разных гаджетах там и технике.
1: Республіканскі марафон «Захаваем сэрца здаровым» стартуе сёння, паведамілі ў прэс-службе науково-практычнага цэнтра «Кардыялогія». У рамках акцыі ва ўсіх абласных цэнтрах і буйных гарадах, а таксама ў Мінску, адкрыюць 21 пункт здароўя. Усе жадаючыя змогуць памераць артэрыяльны ціск і атрымаць кансультацыю ўрача па прафілактыцы кардыялагічных паталогій, а таксама ацаніць рызыкі развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў. Калі ў жылым фондзе ўключаць цяпло, паведаміў міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадзь Трубіла. Ацяпляльны сезон у кватэрах пачнецца, калі сярэднясутачная тэмпература на працягу трох дзён не будзе перавышаць 10 градусаў. Разам з тым, зараз цяпло падаецца ў большую частку сацыяльнай інфраструктуры Віцебскай вобласці і Мінска. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, тэмпература паветра плюс 15-21. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Гомелі і Магілёве 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 19-21. У сталіцы плюс 16-18, без ападкаў.
3: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сла запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь гистору родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10.

0: секрет.
1: Ну что, поехали?
2: Почекай, зараз только навигатор уключу.
1: Маршрут построен.
2: Надійний навігатор.
3: Ну, сябры, тут бываецца у кагосьці парны танец. У нас на дарогах сталіцы. Так, вельмі-вельмі шыненька адзін да аднаго приблизились некоторые кировцы, и отрымалось у нас три позначены ДТЗ, на жаль. Вот так. Где первое кидается в очи, сябры, это у нас недалеко от площади Франтишка Багушевича, улица Неамига, у левом раде позначены ДТЗ 8-12, совсем свеженькое. Там у нас у бок площади пока что желтые стрелочки, спадемся, яны на червоный колер не изменится. А вот коли на Неамигу будете с площади Багушевича з'їжджати, там у нас уже червона стрелочная история. Ну и дальше она начинается еще с улицы Клары Цеткин. Вот это скрыжование от Бобруйской. Вся Цеткин у нас червоненькая. Ну а так само у бок площади Франтишка Багушевича, проспект Дзержинский у нас червоны. Ну такие червоно-желтые. Олеша, это колер мы отзначаем. Так, где были это еще ДТЗ? Натурально бачу. Вот на МКАДе есть. У нас, на жаль, на МКАДе место позначенное. У 8-16 левый, средний и правый рад. Одразу три. Что там здоровался, не ведаю. Желтые стрелочки, это недалеко, сябры, недалеко от мотыля с Лагойским трактом. Вот это бок. Желтые там покупают. Не, ну там желто-червоная история. А так само будьте уважливы. Есть у нас на улице Калиновского. Есть у нас червоная история у бок проспекта Незалежности. Так само у нас червоные стрелочки. На вот что-то червоное. Червоно-бордовая, улица Долгобродская. У нас таким колером сегодня вырашила себе позначить. Ну, с допомогой, вядома, не самена, а с допомогой кіроўцаў. Завул Козлова у нас так само червоненький. Так, агульня, я казав, колькі у нас балов зараз у столице.
4: Ну, можна паўтарыць, ну, чаму? Да, чого стрымлівацца?
3: Шесть сябры, ну, гэта не сем, тыя, што мы учора адчувалі, але ж так само сёння гэта, ну, адчувальна. Так, і яшчэ одно, трэцяе ДТЗ у нас было, яно было і раптам, не знікла. Не знікла яно, застаецца ўсё, на жаль, на вуліцы Шаранговіча. У нас недалёк ад прыпынку Сухаровская ДТЗ позначена. Перший рад маршрутка з Джелі. Там яны один одного посылавали. Ну, гэта у 7.33 было позначено ДТЗ. Магчыма, все добра там. На гэты момент жоўтыя стрелочки. Але ж, калі вы, сябры, з вуліцы Сухаровская будете з'язджаць на вуліцу Шаранговича, там бардовыя стрелочки ёсць. Ну і на дадзены момент гэта все, што трэба было вам пазначыць. А что тычется, ну, вось, сябры, калі ласка, будьте важны, там на МКАДе, где мы вам казали эту историю, она у нас с червоными стрелочками уже. Так,
4: Я на контроле. А я на контроле хуткасці. А со мной уся дзяржаўтаінспекцыя і усе датчыкі мабільныя контролю хуткасці. Дык і дзе ж яны працуюць сёння? У Мінску, на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, а таксама на вуліцах Маяковскага, Прытыцкага, Ваўпшасава, Арлоўскай, Дзянісаўскай, Аэрадромнай і, вядома, на МКАДе. Яшчэ мы ведаем пра горад Брэст, Гомель, Гродна, Магілёў. Вось, можаце, калі ласка, кіроўцы адтуль альбо туды накіроўвайцеся. Зазірніце ў наш Telegram-канал Радіо Сталіца. Усе пункты, праспекты, вуліцы і нават больш прапісана ў нашым Telegram-канале. Ну і карыстайцеся хэштэгам. Таксама, думаем, ён вам дапаможа кантроль хуткасці.
3: Ну, сябры, мы ў хуткім часі вернемся. Таксама у нас хуткасць будзе, ну, ўжо набіраць свае абароцікі, таму што сёння аўторак, хочацца ўжо выхадных, не ведаю іх вам, ну, у мяне такое адчуванне, можа таму што вось мінулыя такія былі насычаныя. Ну і мы вернемся к вам з эзатэрыкам, даведаецеся, каму сённяшні дзень каже, быць больш уразлівым, ну а хто мае патрэбу ў зменах. Так, гэта вы ўсё даведаецеся ў хуткім часе. Ну а пакуль што Billy Talent. Так, давайте слухаць разам кампазіцыю Surprise. Surprise.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Новым начальником Генерального штаба Збройных сил и первым наместником министра обороны стал Владимир Белый. Александр Лукашенко поставил перед новым керовником задачу забеспечить объективную информацию об ситуации у армии. При этом деятельность Генштаба будет находиться под подвойным серьезным контролем Совета Безпеки и администрации президента.
2: Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом. Может, где-то и прессом президента уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента. Так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах.
1: Сегодня Беларусь отзначае сусветный день сердца масштабной профилактичной акции. По всей Украине открыли каля 20 специализованных пунктов здоровья, где каждый желающий может бесплатно сделать кардиограмму и отримать консультацию врача. Ключевые мероприемства охопят Минск, областные центры и буйные районные города. Минская «Динамо» отримала знаковую перемогу у регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги, обыгравши дома тольяттинскую «Ладу» с ликом 5-4. Гэты поспех стал 500-м для белорусского клуба в межах турниру. Белосинии упершыню у своей истории поднялись на 5-е место у агульной таблицы лиги. Минску зараз 8 градусов. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется переменная облачность и переважно без опадков. Температура по ветру плюс 15-21. У областных центрах чакается у Витебску 15-17. У Могилеве и Гомеле 16-18 тепла. У Гродни 18-20. У Бресте 19-21. У столицы плюс 16-18 без опадков.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, про музычную композицию подказочки, как обещали, зараз будем огучивать. Спадзяюся, яны вам допомогут здогадаться, что за песню мы сегодня послухаем. Про коллектив тут, ну, больше, меньше, зразумело, скажем так. Потому что мы

0: Радио столица. Кропка «Бай».
1: Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у каждом обороте руковика. Едем разом на «Рок-Колах». Понеделок, середа и пятница. У 7.50 и 20.20. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Александр Лукашенко проведе сустрэчу с губернатором Ульяновской области. Переговоры у Палаца Незалежности открыть официальный визит российской делегации у нашу краину. Керовник державы и керовник региона обмяркуют умацаванне партнерских сувязей и новые керунки супрацовництва. За минулые сутки в милицию поступило больше як 400 поведомлений об звонках телефонных ашуканцев. Министерство внутренних справ заблокировало 10 подрубленных интернет-сайтов и спынило грошовые операции по 43 рахунках злочинцев. А кроме того, оперативники затримали чергового курьера. У Минской области начался отопляльный сезон. На первом этапе тепло подают на объекты социальной сферы. Наступными по черзе горячие батареи отримают жилые дома, а затем вытворчие будинки региона. Белорусская теннисистка Александра Соснович переодолела квалификацию и сгуляя у основной сетцы буйного турнира в Пекине. У матча отбора спортсменка обыграла представницу Злученных Штатов Америки Варвару Лепченко. Еще одна представница Беларуси, другая ракетка света Арина Соболенко, пачне выступление на китайских кортах одразу с другого раунда. Минску зараз 13 градусов. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная в облачности без опадков. Температура по ветру плюс 15-21. В областных центрах у Витебску плюс 15-17, у Могилеве и Гомеле 16-18 тепла, у Гродни 18-20, у Бресте 19-21. У столицы плюс 16-18 без опадков.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Реклама на радио столица.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Рок на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, давайте будем протягивать знакомиться с сегодняшними топ-рок-фактами, которые присвечены подеям, неким памятным, знаменальным этого дня, ну и так само сердцу непосредственно. Так вот, наступна наша история будет про уральскую рок-легенду, про гурт «Чайф», який сегодня отзначает свой день рождения. Это один из самых ведомых российских рок-коллективов. Легендарный уральский гурт, вот уже больше за 40 годов зараджая рок-н-ролльным драйвом от данных слухачов сапраўднай музыки. 29 вересня 1985 года музыканты дали у Свердловску первый официйный концерт, який проводился, ну, под такой назвой, под якой ведаем мы зараз гэты самый гурт «Чайф». За всю историю існавання он выпустил шмат песень, якія стали сапраўднымі народными хитами. Дискография «Чайфа» роскошная, каля 20 студийных альбомов, так само множество концертных записов, сборников, акустичных пластинок. А кроме того, музыканты снимают множество видеоклипов на свои композиции. Але вот мне хочется не столько про историю створения этого коллектива рассказать, сколько привести несколько фактов про их песни. Так вот, кажут, что когда лидер гурта Владимир Шахрын писал песню «Поплачь о нем», он адресовал ее себе. И припев гучал прикладно так: «Поплачь обо мне, пока я живой, и люби меня таким, какой я есть». Але потым разумна вырашыў, што гучыць гэта крыху дзіўна, і змяніў тэкст. Дарэчы, спачатку песня была ціхай баладай, ну а знаёмая ўсім аранжыроўка з трубой і барабанамі з'явілася пазней. Яшчэ адна іх знакамітая песня «Ніхто не услышит», больш вядомая па сваім прыпеве «Ой-ё», была напісана падчас двухтыднёвай рыбалкі на возеры Балхаш у Казахстане. Туды Владзімір Шахрын адправіўся разам са сваім бацькам. І вось менавіта стэпавы пейзаж, яких обкружаў тая цішыня, адасобленасць, все, што было навокал, яно і захавалася ў словах гэтай самай знакамітай кампазіцыі. Дарэчы, у некі момант песня так надакучыла музыкантам, што аднойчы на канцэрце яны адмовіліся яе выконваць.

0: Радио «Столица».
1: У столице 13 годин, у студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Александр Лукашенко принял кіраўніка Ульяновской области. Эта сустрэча у Палаце Незалежности поклала початок официальному визиту российской делегации в Беларусь. Баки деталёва разобрали пытанні взаимного партнерства и вызначили новые совместные проекты для развития двухбаковых отношений.
2: Пытался разобраться в ваших взглядах, нынешних особенно. Ну, я понимаю серьезность положения, я понимаю те особенности в том или ином государстве. Они всегда есть и в России, и в Беларуси, и в Украине. Но убежден почему-то, что у нас взгляды на основные вещи, вехи развития нашего государства, нашего отечества, России, Беларуси, они немного отличаются. Поэтому, внимательно изучая все то, что для меня подготовили к этой встрече, я обнаружил, что к нам приехал настоящий друг, который внимательно наблюдает за развитием Беларуси, очень хорошо относится к белорусам. Недавно мне об этом говорил Геннадий Андреевич Зюганов. Уверен, что это не чужой тоже для вас человек, поскольку вместе работали в свое время. Очень сильный, толковый, грамотный руководитель.
1: За 8 месяцев этого года колькасць дорожно-транспортных здарэнняў у Минску снизилась амаль на 18% у параўнанні с минулым годом. У столичной дзяржаўтаінспекцыі отзначили так само скорочение колькасці загинулых на дорогах. Для дальнейшего снижения аварийности городские службы протягнуть реализацию комплексу профилактичных мероприемств. Больше як 75% пожилых белорусов имеют доступ в интернет, причем большая из них користается сеткой щодня. По данным Белстата, самыми популярными метами стали телефонные звонки и праца с электронной поштой. Так само старейшее поколение активно використовує интернет для коммуникации в социальных сетках, прогляду фильмов и прослуховывания музыки. Минску зараз плюс 16. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная в облачности пероважной без опадков. У ночные и ранешние годины местами туман. Ночная температура по ветру плюс 5-10, у день 16-21. У областных центрах завтра у день чакается. У Бресте плюс 19-21, у Гродни, Витебску, Могилеве и Гомеле 17-19. У столицы у ночи 8-10 тепла. У день 16-18 градусов без опадков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: З вами по-ранейшему ведущая Алла Иванова и гукорежиссер Юрий Погудок. Это шоу «Ну и денек», и мы рады знов с вами повитаться, наши дорогие слухачи. Протягиваем знакомиться с сегодняшними топ-рок-фактами, которые присвечены сусветному дню сердца. Обираем самые интересные про рок и сердце. Все, там информация находится в телеграм-канале «Радио Столица». Коли ласка, заходьте, читайте, обирайте. Ну а покуль я пропоную еще послухать добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: У китайском городе Фошань рабочий ремонтовал фасад будинка, и когда спустился с 30-го поверха на пляцовку другого, то выявил, что один из страховочных канатов перерезанный. На счастье, в той момент никто из рабочих на им не находился, але по словам работника, должиня веревки складала около 120 метров, а неведомый отрезал больше за 10 метров. Ну из-за этого он не мог спуститься на первый поверх. Позднее высветлилось, что трос перерезал 70-годовый жихар другого поверха, некий заявил, что не ведал про страховочное обсталявание, а вырашил выкрастать вяровку для развешивания бялизны. Монтажник не стал звертаться у полицию за узросту пенсионера. Жихар Англии не поверил своим вачам, коли отрымал штраф за порушение правила у припынку, коли навучальной установы. Оказывается, мужчина порушил правила, коли подвез своих детей у початковую школу и спынился ля увахода в будинок, как дети вышли из автомобиля. Батька заявил, что не мог высадить маленьких пассажиров у іншым месцы, бо за узросту добираться до школы самостойно для их было б небеспечно. Ну и теперь мужчина спробуе аспрэчыць штраф, разважаючы над ситуацией, называя несправедливостью тое, что его покарали за выкананне звычайных батьковских абавязкаў. Цяжарная жанчына з Великобритании ехала з мужам у больницу, калі раптам пачаліся роды. Яна попросила мужа спыніцца на паркоўцы популярнага сеткавага ресторана, і пакуль мужчына тэлефанаваў у экстранныя службы, сапраўды нарадзіла хлопчыка. З новонароджаным усё ў парадку, назвалі яго Коддзі, але ўлічваючы незвычайныя абставіны, малыш атрымаў яшчэ і фастфудную мянушку. У сям'і яго называюць палкоўнік Коддзі, гонар заснавальніка знакамітых рэстаранах хуткага харчавання. И опошнее. Уявите себе раницу в Санкт-Петербургу. На одном из пешеходных переходов оживленного участка дороги роботы-курьеры зладили затор. Ось по пешеходной части они так и курсируют, спробуючи пересекчи проездную частку. Целый отряд с автономных доставщиков собрался для перехода и нияк не мог протягнуть шлях, покуль машины цалком не спынились и не пропустили робота, у які один за другим таким ланцужком пересекли в улицу. Ось такие законопослухмяные роботы.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: В столице 14:01. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Беларусь проводит шматвекторную внешнюю политику, тому что притрымливается своих экономичных интересов. Об этом заявил Александр Лукашенко под час встречи с губернатором Ульяновской области. Керовник державы звернул особливую увагу на провокацию прессе и прокомментовал спробы сказить соправдный характер союзных относин.
2: Что касается наших торгово-экономических отношений, ну, хорошо знаете наши возможности. Я всегда губернаторам России говорю, смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, мы всегда сделаем, не глядя на то, что там говорят вокруг нас, и особенно то, что пишут, особенно в России. Я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в средствах массовой информации. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее. Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации. Судьба наша такая. Мы расположены в центре Европы. Как я часто говорю, соседи, и вы со мной согласитесь, они от Бога, их не выбирают. И с соседями всегда надо стараться поддерживать добрые отношения. Что мы и делаем.
1: Больш за 700 адзінак транспарту чакаюць уезду ў Еўрапейскі саюз на польскім кірунку. Як паведамляе дзяржаўны пагранічны камітэт, перад пунктамі пропуску фіксуецца каля 500 велікагрузаў. Пры гэтым выезду з краіны чакаюць каля 200 легкавых аўтамабіляў і 14 аўтобусаў. Другая міжнародная прамысловая выстава «Іннапрам Беларусь» адкрыецца ў Мінску заўтра. Эканамічны форум збярэ кіраўнікоў урадаў некалькіх краін Еўразійскага эканамічнага саюза для развіцця высокатэхналагічных вытворчасцей. Для ўдзельнікаў і гасцей экспазіцыі сталічны транспарт арганізуе часовыя аўтобусныя маршруты да 2 кастрычніка. Минск зараз 18 тепла. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная в облачности, переважно без опадков. У ночные и ранешние годины месяцами туман. Ночная температура по ветру плюс 5-10, у день 16-21. В областных центрах завтра у день чакается, у Бресте 19-21, у Гродни, Витебском, Елеве, Гумеле 17-19 тепла. У столицы у ночи плюс 8-10, у день 16-18 без опадков.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У год беларускай жанчыны аб адметных прадстаўніцах чароўнай паловы. Сёння ў прыватнасці аб тых, хто выбірае не самую простую прафесію пракурорскага работніка. Чаму прымаецца такое рашэнне? Як яно быць маладым спецыялістам і рабіць першыя крокі ў кар'еры не ў Мінску, а ў раённым цэнтры? Хто падтрымлівае і дапамагае, аб гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, памочнік пракурора Ліпеньскага раёна, стаж якога толькі пачынаецца, Дар'я Блажэвіч.
2: Вторую неделю работаю, приспосабливаюсь, учусь, смотрю, набираюсь опыта.
3: А давайте узгадаем в угле, як так склалося, что вы вырашили выбрать именно такую профессию?
2: Для меня всегда самыми главными качествами в людях была честность, доброта и любовь к своей профессии, наверное. И меня всегда окружали люди, которые как-то связаны так или иначе с прокуратурой. В частности, у меня уголовное право, в БГУ вел Щуприс Максим Кириллович, он сейчас служит в Генеральной прокуратуре. Судебную экспертизу у меня вел Андрей Иванович Швед. Это люди, которые во многом повлияли на мой выбор и действительно показали себя не только как профессионалы с большой буквы, но и как очень хорошие люди. И благодаря ним такой выбор я сделала.
3: Калі вы зразумелі, у якім напрамку будзеце рухацца, як паступалі і ўсё ж такі, калі так разабрацца?
2: Я училась в Беларускім государственном университете на юридическом факультете. С третьего курса проходила учебу по специализации судебно-прокурорско-следственная деятельность. О том, чтобы задумываться о прохождении службы в органах прокуратуры, я начала примерно на первом курсе, как раз-таки благодаря Максиму Кирилловичу. Я очень любила уголовное право, уголовный процесс, все, что связано с криминалистикой. И, конечно, у меня был выбор между Следственным комитетом и прокуратурой. Но как-то, наверное, благодаря профильным предметам я все-таки определилась. Также благодаря тому, что нас очень часто водили в суд. Я очень хотела быть гособвинителем. Для меня это была очень такая важная мечта. И сейчас она осуществляется потихоньку.
3: Что, калі б вось казаць про коллектив? Все ж таки пераважна большасць прокурорских работников, мне здаецца, мужчинам.
2: Я думаю, что сейчас ситуация немножко меняется. Я посмотрела и на коллективы в городе Минске, и у нас в Витебской области. Женщин очень много работает в нашей профессии. Даже, наверное, слишком много кое-где. Все тоже молодые, с горящими глазами. Поэтому у нас примерно, мне кажется, ситуация потихонечку выравнивается.
3: А калі б вось звычайнаму чалавеку так растлумачыць простымі словамі, у чым заключаецца работа прокурорскага работніка?
2: Прокурорский работник, в первую очередь, это служитель закону, человек, который обязан знать, именно обязан знать, все нормативно-правовые акты, особенно то, что включается именно в его вид надзора, скажем так. Сейчас я стажируюсь как раз-таки по общему надзору. Это действительно все акты. Действительно очень много сфер, которые нужно знать. И, безусловно, это наблюдение, проведение надзорных мероприятий за субъектами хозяйствования, за гражданами. Это осуществление личного приема, в том числе. Это поддержание государственного обвинения в суде, выступление как прокурора по гражданским делам. Также прокуратура – это еще и орган, который во многом координирует иные государственные органы в сферах борьбы с преступностью, борьбы с коррупцией. У нас действительно очень много работы по разным направлениям, никогда не скучно, всегда есть чем заниматься.
3: А у вольный час чем занимается вот такие юные прокурорские работники?
2: Сейчас у меня свободного времени почти нет, поэтому я стараюсь заниматься спортом, я очень слежу за такими видами спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика, сама очень часто также хожу на йогу, на различные вот такого рода мероприятия, потому что у нас сидячая работа, так или иначе, хотя мы на проверке тоже ходим, очень часто передвигаемся. Очень важно также отдыхать телом, очень важно физические какие-то нагрузки. При этом я такой человек, я очень люблю какую-то кропотливую работу. Например, рисование картин по номерам, собирание алмазной мозаики. Раньше вышивала. Поэтому, когда такой свободный час появляется, скорее всего, я предпочту заняться какими-то физическими упражнениями.
3: У вас же ранее были стажировки. И вось вы теперь дзеючы, ну, правда, пакуль яшчэ малады работнік. Ну, цяжка ўвогуле пачынаць?
2: Конечно, сложно, потому что необходимо разбираться сразу и во всем. Это нормально, это процесс адаптации. Я понимаю, что через какое-то время, с каждым днем, наверное, должно становиться все легче и легче. Но, понятное дело, в первый раз, в первые дни ничего не понимаешь, очень много задач сразу, но мне очень повезло, мне все помогают. Андрей Борисович со мной чуть ли не за ручку ходит по разным проверкам, поэтому мне в этом плане очень повезло.
4: Такое наставничество такое, да?
2: Да, конечно. У нас есть институт наставничества в прокуратуре, в принципе. Так как молодой сотрудник, он, понятное дело, каких-то вещей не знает, несмотря на то, что мы и проходили учебную практику, преддипломную практику. У нас также есть институт внештатного сотрудника, это общественный помощник. Часто студенты как раз таки ходят, помогают, так сказать, прокурорским работникам, но все равно, когда ты уже вступаешь в должность, это немножко другие обязанности и абсолютно другой уровень ответственности.
3: А, знову-таки, узгадаю я про год белорусской женщины, объявленный все лето у нашей краине керовником державы. А коли б вас попросили охарактеризовать, описать, якая яна наша беларуская жанчына?
2: Наша беларуская женщина – это прежде всего очень сильная, смелая, честная девушка, которая знает, чего она хочет и умеет добиваться своих целей. Конечно, белорусская женщина также красива, гостеприимна, всегда примет гостей как надо. Сейчас я мечтаю реализоваться в профессии и, конечно, завести семью, когда будет такая возможность через какое-то количество лет. Но пока карьера на первом месте.
1: Дякую за размову. Нагадаем, наш спикер, помощник прокурора Липецкого района Дарья Блажевич. На этом дозвольте развитаться с самыми лепшими пожаданиями.
0: Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Беларусь плануе прыцягнуць ЗША да будаўніцтва сумеснага з Расіяй азотнага камбіната. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з губернатарам Ульянаўскай вобласці Алексеем Рускіх. Як адзначыў прэзідэнт, пляцоўка ўжо вызначана.
2: Потихоньку мы развіваемся па ўсім направленні. Мадэрнізіравалі, значыць, нашу нефцеперераработку. Как аказалось, наша нефтянка сёння востребована в Российской Федерации. Дальше двигаемся, вот с Владимиром Владимировичем договорились, что «Газпром» подключится к реализации у нас проекта по строительству азотного комбината. Надо американцам предложить, они хотят удобрения азотные в том числе. Пожалуйста, давайте вместе построим по вашей технологии. Вы, «Газпром» и Беларусь. У нас уже площадка подобрана, все сети существуют. Нет, будем с «Газпромом», с россиянами строить и готовую продукцию продавать.
1: Национальный олимпийский комитет затвердил состав делегации на 4-е летние юнацкие гульни. 7 белорусских спортсменов будут представлены у дзюдо, тэквондо, брейкингу, плавании, стрельбе из лука и фехтовании. Шефом миссии станет начальник международного отдела комитета Василь Юрчек. Спаборництвы пройдут с 31 кастрычника по 13 листопада в Республике Сенегал. У их примут удзел 2700 спортсменов. Белорусская команда выступит с национальной символикой. Цягнік «Адлер Мінск», які павінен прыбыць у беларускую сталіцу ў 17.10, па тэхнічных прычынах ідзе праз станцыю «Орша Цэнтральная» са спазненнем на гадзіну, паведамілі ў прэс-службе беларускай чыгункі. Для дастаўкі пасажыраў да станцыі ўчастка «Гомель-Мінск» пусцяць дадатковы поезд, які адправіцца са станцыі «Мінск-пасажырскі» ў 19.25. Зараз плюс 17. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность, пераважна без ападков. У ночные и ранішние годины местами туман. Ночная температура поветра плюс 5-10, у день 16-21. У областных центрах завтра у день чакается. У Гродні, Витебску, Могилеве и Гомеле плюс 17-19, у Бресте 19-21. У столицы у ночи плюс 8-10, у день 16-18, без ападков.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Палітычныя інтарэсы нашай краіны супадаюць з эканамічнымі, а прынцып шматвектарнасці ніяк не аддаляе Беларусь ад Расіі. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на сустрэчы з губернатарам Ульянаўскай вобласці Алексеем Рускіх.
2: Если мы работаем с Западом, а это крыло Запад сам обрубил, вот и многовекторность, мы обратились на юг, юго-запад, на восток, больше интенсифицируем эти отношения в Африку. Поэтому наш интерес и вектора там, где наша экономика. Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего, с вами, с Российской Федерацией. Поэтому болтовня про это, многовекторность и упроки в адрес Лукашенко, они абсолютно несовместимы. Ну и потом, слушайте, я уже 30 с лишним лет работаю президентом. Не для меня уже менять какие-то вектора и... как некоторые даже уже дошли до того, что Лукашенко там это не союзник. Это дело вкуса. Пока мы, и думаю, будет так и дальше, находим общий язык с руководством Российской Федерации. Вы видите и с президентом России, и с руководителями ведущих партий. Пример привел мы с Геннадием Андреевичем, недавно встречались. Никаких расхождений в подходах. Мы патриоты, мы готовы защищать свое отечество. Отхода здесь никакого. И предательства, тем более, нет и быть не должно. Чем заканчивается предательство, вы видите, в Украине. Мы не хотим повторить эту судьбу. Так что вы приехали к нам как друг, к своим людям.
1: Тренды молодежного блогингу обмерковали на полях медиафоруму «Про руху Минску». Мероприемство объединило свыше 70 специалистов в сферах личных коммуникаций, социальных медиа и информационных технологий. Особливая увага развитию электронной коммуникации в молодежном осяроде, повышению личной письменности, новым подходом до развития молодежных интернет-проектов. Удельники встречи так само працевали над разневольнением у коммуникации. Сервіс па дастаўцы багажу дадому запушчаны ў нацыянальным аэрапорце Мінск, паведамілі ў прэс-службе паветранай гавані. Паслуга здымае фізічную нагрузку, дазваляе адразу адправіцца па справах, а не займацца перавозкай рэчаў, растлумачылі ў аэрапорце. Дастаўку можна заказаць онлайн або звярнуцца на стойку, якая знаходзіцца насупраць стужкі выдачы ў зоне прылёту саюзных рэйсаў. Кошт залежыць ад вагі і аб'ёму багажу. Минску зараз плюс 17. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. У ночные и ранешние годины местами туман. Ночная температура поветра плюс 5-10, у день 16-21. У областных центрах завтра у день шакается. У Гродни, Витебску, Могилеве и Гомеле плюс 17-19, у Бресте 19-21. У столицы у ночи плюс 8-10, у день 16-18, без опадков.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сула запрашае дзяцей і дарослых у неверагодныя гістарычныя вандроўкі. Ведаеш гісторыю радзімы, пільнуеш Беларусь. Парк Сула.бай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:39, радио столица, сусветный день сердца у нас, а завтра на дворе будет доволі сердечным. У Минску чекается плюс 16, плюс 18, без опадков, сердце хоча солнца, и оно его отрымая. Гродно, а 17:19, так само доволі сонечно, коли сердце просит романтики, и она есть на вату поветры. У Бресте чекается 19:21, переменная облачность, идеально для прогулки, а прогулки – это, конечно, лепшая тренировка для сердца. Витебск, 17:19, тут ясно, ясное небо, як чистая голова, готовая до добрых рашений. У Гомеля чекается 18:20, доволі сонечно. Солнце, як добрый настрой, яно есть, и яно допомагая. У Могилеве чекается 17:19, без опадков. Так само выдатный день, каб поехать на який-нибудь пикничок, например, и потренироваться. Тренировать сердце там. Заставайтесь с нами, рухаемся далее.

0: «Театр» на радио «Столица».
1: Сябры мои, вось и скончилася амаль, что наша первая година эфиру. Не переживайте, сердце столицы бьется стабильно, мы хутка вернемся. Ну и еще есть для вас цікавая информация. Каби ваши сердце бились стабильно и у такт, запоминайте и записывайте. Наше радио, радио «Столица» выступает генеральным информационным партнером усіх головных рок-концертов в осени. 31 кастрычника приедет гурт 5DS, и не просто приедет, он отзначает свое 25-годие. 14 листопада приедут легенды из Питера, гурт «Оригами». Далее будет соправдный ураган, гурт «Мегамозг» 21 листопада привезе свой новый гук. Ну и финиш будет пригожий, гучный у субботу 28 листопада приедут металлисты The Korea и подтримает их наш белорусский коллектив Saintless. Все это будет на пляцовце 375 Place. И, конечно, радио «Столица» разом с вами у самом центре подеи. Так что заставайтесь с нами, не переключайтесь и сустракаемся после выпуску новин.

0: Драйв-чат.
1: Радио столица 18.15 о Беларуси. Ну и, конечно, сябры, сегодня у нас сусветный день сердца. Будем вас информовать про то, что корыстно для сердца, что не корыстно. Ну а покуль корыстная информация от нас, расскажем вам про заторы. Зараз яны, на жаль, повеличились, и оценивая их, Яндекс у 8 баллов. Отбылося некалькі аварий. Отбылася авария на проспекте Незалежности, на подъезде до площади Перамоги. Там заторчик от Янки Купалы до площади Перамоги. Захарова так само. У заторы от завулка Бранявога до площади, конечно, застается заторчик и на Козлова от Платонова до площади с метрака Бядули. Так само бачим, что частково перекрытый рух у нас на улице Червоной на участку от Сурганова. Ну и, конечно, даю информацию, где сегодня працуют мобильные датчики контролю хуткости. По традиции можно их назирать на наступных улицах нашего города. У Минску на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзержинского, Жукова. Так само на улицах Маяковского, Притыцкого, Вапшасова, Орловской, Денисовской, Аэродромной. Конечно, на МКАДе. У Могилеве на проспектах Пушкинским и Шмидта. Так само на улицах Першамайской и Грышина. У Гродни на улице Мясницкой, у Гомелі на проспекте Речицким, ну и у Бресте на проспекте Машерова. А кроме того, расскажем и какое чекается надворье завтра у нашей краине. А надворье будет вельми и вельми сердечным. Мы сегодня отзначаем сусветный день сердца. Чекается у Минску 16-18. Без опадка у сердца хоча солнца, и оно его, конечно, отрымае. Такая осень нам подобается. Гродно 17-19, и так само доволі сонечно. Романтичное надворье и поветра так само. Так само быцем бы усё дыхае той самой романтикой. Брест 19-21, пераменная воблачность. Идеально, каб пайсці и прогуляться. Вядома, что прогулки – это лепшая тренировка для сердца. То же самое кардио. Витебск 17-19, ясно, а небо ясное, як и чистая голова, якая готовая до доброй музыки. У Гомелі 18-20, тут доволі сонечно, солнце, як добрый настрой. И оно заўсёды, калі ёсць, то нам допомагає, нам и, конечно, нашему организму. У Могилёве 17-19, без опадков. Это вельми выдатное надворье для той самой кардио тренировки. Тому, сябры, корыстайтеся добрым надворьем. Берите столицу с собой у наушники, слухайте нас, мы вам будем давать додатковую мотивацию для того, каб рухаться бадёра. Ну а мы рухаемся далей.

0: Драйв-чат.
1: 18.38, радио столица, сусветный день сердца, отзначаем, читаю ваши комментарии, какие вы покинули у нашем чате, треба покидать их под опошним постом, знайти нашу суполку, радио столица, долучиться, ну и, конечно, як звычайно, усё агучим. Сегодня у нас пиша першая слухачка с никнеймом Мальвина, каже, привитание усім, и верш досылая, сердце тобе не охвота, спокой, сердце, як добро на свете жить. Сердце, як добро, что ты такое. Дякуй, сердце, что умеешь так любить. Мне сдается, это пироклад. Дякуй, Мальвина, за пироклад, за ваши комментарии. Привитание так само всем нашим удельникам чата постоянным. Питеру Гриффину, Василю, конечно, Алику. Алик, вось, так само амаль, что вершик нам досылая, каже, что сердце мое спявай и столицу подключай. На заусёды. Дякую, Алик, вам привитание. Заставайтесь с нами. Мое сердце билось мацней за усё, коли упершиню сел за руль, дослал слухачу особистые. А вось цікавый коммент так само особистые долетел. Мабыть, нехто посоромился такое писать у чат. У меня сердце перестало биться на хвилину, коли жонка сказала, ты памятаешь, який сегодня день. Мне сдается, у кожного мужчины такое было, а может и не одноразово. Напишите, было у вас тене. Вось слухачка наша пишет, что жено сердце бьется худшее, чем мужчинское, и тому женщины больше выносливые. Ну а Василь каже, что треба набирать группу. Так, далее у нас меркование будет идти своим чином. Долучайтесь так само и вы до его. Заходьте в нашу суполку, знаходьте все комментарии, мы огучиваем. Рухаемся, сябры.

0: на радио «Столица».
1: Сябры мои, вось и скончилася наша радиокардиограмма. Сегодня сусветный день. Сердце мы отзначили и зразумели. Покуль сердце бьется под рок-н-ролл, усе будет добро. Сочите за им, слухайте якостную музыку, смейтесь. И головное, будьте у ритме життя. Сустренимся завтра. Покуль.

0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: «Это моя семья».
2: Радио-столица. Кропка «Бай».
3: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица. Кропка. Бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Александр Лукашенко провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Керовник державы огучил несколько интересных вариантов сотрудничества, сирот их авиа- и машинобудование, у приватности вытворчесть пассажирской техники и карьерных самозвалов.
2: У нас ремонт самолетов, бронетехники и прочее, вы знаете, осуществлялся с советских времен. Но пора уже от ремонта переходить на производство. И мы готовим для вас узлы, комплектующие, готовые модернизировать производство, углубляться. Мы готовы с вами производить с Россией. Вот проект есть «Освея», да, самолета с Российской Федерацией. Мы будем вместе заниматься производством. То, что мы производим сегодня, электронику, чипы, оптику, математику, это все, вы знаете, с советских времен. Мы это на мировой уровень подняли. И спрос большой сегодня на эту продукцию по всем направлениям. Это говорит о том, что опыт прошлого мы всегда используем и будем использовать, действуя отсюда, развивая новое направление. Пассажирская техника. Мы от обычных механизмов пришли к тому, что сегодня на электрической тяге мы развиваем наше машиностроение. Даже вот я с удовольствием смотрю БелАЗы. Мощнейшая техника. Самый большегрузный БелАЗ мы произвели. 450 тонн. Вы представляете? Почти 10 вагонов железнодорожных в кузов загружается на электрической тяге. Попросили россияне сделать на газомоторном топливе. Мы сделали этот БелАЗ. То есть начиналось то с обычных механизмов. И вот так потихоньку мы развиваемся по всем направлениям.
1: Президент подписал указ, яким затвердил новые официальные геральдичные символы Министерства энергетики. Решение примерковано до 25 года с дня утворения ведомства. Документ у приватности вызначает внешний выгляд нового нагрудного знака отрознения за уклад у развития белорусской энергетики. Сезонное обмежевание на ловлю усіх видов рыб на зимовальных ямах уводится 1 кастрычника и протягнется до 15 красавика, поведомили в пресс-службе Товариства поляўнічых и рыболовов. При снижении температуры воды многие теплолюбивые рыбы, у тым ліку ляшчы, карпы и лені, у кастрычнику листопаде збираются в великие группы и перемещаются на зимовальные ямы, за чего становятся особливо уразливыми для массовой ловли. Перелік таких ям размещены на официальном сайте Минсельгазхарча. По данных Белгидромета, 30 вересня у Беларуси прогнозуется переменная облачность, первожно без опадков. У ночные и ранешние годины местами туман. Ночная температура по ветра плюс 5-10, у день 16-21. У областных центрах у Сираду чакается. У Гродни, Витебску, Могилеве и Гомеле плюс 17-19, у Бресте 19-21. У столицы у ночи плюс 8-10, у день 16-18, без опадков.
3: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У год беларускай жанчыны аб адметных прадстаўніцах чароўнай паловы. Сёння ў прыватнасці аб тых, хто выбірае не самую простую прафесію – настаўніка матэматыкі. Адкуль жаданне вучыць, як прывіць любоў да такога складанага прадмета? І настаўнік для навучэнца – сябар альбо строгі сваяк, аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер – настаўніца матэматыкі з больш чым 50-гадовым стажам. Уладальніца нагруднага знака, выдатнік адукацыі, вышэйшай ведамаснай узнагароды Міністэрства адукацыі Беларусі, а яшчэ выкладчык гімназіі нумар 50 горада Мінска Святлана Няжурына. Вітаю, Святлана Івановна, і адразу пытаемся, чаму вырашылі стаць настаўнікам? Усё ж такі 50 гадоў, гэта ж не жарты.
2: Даже, наверное, современным ученикам это очень тяжело представить. Это был выбор очень осознанный. Наверное, поэтому я в профессии всю свою жизнь, все время занималась обучением, воспитанием подрастающего нашего поколения. В нашей гимназии, которую, кстати, я сама и заканчивала, я 10 лет с 1 по 10 класс училась в этом учебном заведении. Кстати сказать, тогда был уровень намного сложнее, намного выше. Тогда был углубленный уровень изучения. Сейчас немножко упростили. И вот мы продолжаем наши традиции, которые были заложены еще при Советском Союзе, которые сейчас наши ребята изучают как часть истории нашей независимой Белоруссии, вхождения в Советский Союз. Вот тогда были заложены основы очень основательного обучения, именно математического, именно благодаря выпускникам 50-й, тогда еще школы были совершены, и очень большие открытия в белорусской науке, эти фамилии хорошо известны. И я надеюсь, что мы с сегодняшними нашими учениками стараемся сохранить традиции, связанные с высоким уровнем образования. Мы не снижаем планку, хоть не всегда это просто уже современным ребятам, но мы стараемся планку не снижать. И чтобы действительно мы давали нашей республике кадры, которые смогли бы составить конкуренцию и профессионально работать в сферах, связанных с техникой, с наукой, ну и в том числе и с образованием.
1: А какие яны сённяшнія навучэнцы?
2: Скажем так, что наши ученики, в общем-то, с учетом профиля нашего учебного заведения, это все-таки у нас физико-математический профиль сохранился, и это очень хорошо, что его смогли сохранить, сберечь, развить этот профиль в дальнейшем. Уже изначально приходит, в общем-то, большинство мотивированных учащихся. Этот факт мы ведь не будем оспаривать. И поэтому мы опираемся на этих детей, а потом к нам уже присоединяются и остальные ребята, которые, может быть, еще не поняли всю прелесть этого предмета. И, в общем-то, мы на выходе получаем достаточно неплохой результат.
1: Ну, видать, шмат у вас олимпиадников и стобальников.
2: Что касается олимпиадников, как перечислить? У меня их каждый год очень много. И олимпиадников, и НПК, и на районе, и на городе. Тут даже я их не могу перечислить, чтобы никого не обидеть. Их каждый год много. Ой, стобальников у меня хватает тоже, да. С этим тоже, слава богу. У нас высокий уровень. Позапрошлом году я выпускала. У меня 60 человек сдавало математику, и средний балл в республике у меня 90+. У меня очень высокий результат. Он не просто дается, но у нас, когда мотивированы дети, заинтересованы, а вы именно таких вот ребят видите у нас к старшим классам, то да, у нас много стобальников.
1: А в угле ці складана прывіваць любоў да матэматыкі? Ўсё ж такі мне здаецца, што не ўсе таленавітыя менавіта ў такіх дакладных навуках.
2: Что касается моего подхода, мы берем ребят с 5 класса, я никогда не сразу не делаю вывод, никогда, что этот ребенок будет с нами, этот не будет с нами. Дети раскрываются постепенно. Но ведь бывает к нам сплошь и рядом. Приходят дети, 5-6 класс, там и 5 бывает по математике, и 6 бывает по математике. Всякое бывает. Не всем сразу дается успех, и удачи не ко всем приходит сразу. Но постепенно, из класса в класс, пошагово, с каждым каждым шагом мы все этого ребенка приближаем все ближе и ближе к себе. Если заинтересован ребенок, заинтересованы родители, смотришь, этот ребенок уже заканчивает 10-11 класс, как один из первых, а то и с медалью. Это сплошь и рядом такое. Поэтому вот верим в ученика, стараемся каждого ребенка обучить, развить. Никогда не ставим какой-то ему диагноз, что он не способен или это чистый гуманитарий не наш. Вы знаете, такие сплошь и рядом у нас такие дети, которые раскрываются постепенно. И мы вот с этим и работаем, с этим убеждением, что все в наших руках, мы все сделаем. Было бы желание.
1: Скажите, а вот як по вашим меркованиям, наставник в первую чергу это сябар, другая мать, ти, строгий дараться, вот кто?
2: Ну, знаете, человеческое отношение, оно ведь не только для учителей, оно вообще должно у нас по жизни в обществе быть как бы в приоритете. И поэтому, естественно, и со своими учениками, я не хочу сказать, что это мама, папа, я прежде всего учитель, но я друг, товарищ, который не бросит в беде, который поможет, вытянет, выручит, но я не мама и не папа, я учитель.
1: Ну, видите, все эти выпробования, яны, испыты, яны вельми-вельми отказные, и зрозумело, ваши учни, яны хвалюются, а як вы их, видимо, натхняете на такие высокие выники, там, эй, давай, альбо не их так, что есть больше мягкое, пешчутное, можете сказать.
2: Вы знаете, чтобы не перегнуть палку, да, надо очень осторожно. Я всегда боюсь, чтобы не сломать ребенка. Это очень осторожно надо делать. Все будет хорошо, если человек трудился, то результаты, конечно же, будут. Если ничего не делать, чудо не произойдет. А если вот так вот нагнуть голову, я всегда в 5 классе говорю одну и ту же фразу. Нагнули голову, и в конце 11-го вы ее поднимете вверх. Вот так нагнуть голову, молчать и учиться. И результат будет. Я результат дам.
1: Учим секрет успеху.
2: Очень много работаем. Мы очень много работаем. У нас специальные занятия по подготовке к экзамену, где ходят все ученики, все абсолютно. У нас специальные экзаменационные уроки. Мало того, мы программу, но уроки выстраиваем с учетом. Мы же видим в республике, какие требования, какие вопросы, образцы заданий. Все это мы учитываем, конечно же, и в урочной, и в неурочной деятельности. И мы работаем очень основательно. Причем это не на протяжении, не один год, а на протяжении достаточно длительного времени.
1: Магчыма, некие парады альбо пожаданні?
2: Всегда учеников своих учу вот, с уважением относиться к окружающим. В первую очередь. Кто бы перед вами ни был. Ученик, учитель, ребенок, просто человек. Основа – это уважение. И все, что вы делаете, мы делаем с любовью, с заботой и с уважением к окружающим. Вот это мой приоритет, который я веду через всю свою педагогическую деятельность.
1: Дякую за разговор. Нагадаем, сегодняшний спикер наставница математики с большим 50-годовым стажем, владельница нагрудного знака, выдатник эдукации, а еще работник гимназии номер 50 города Минска Светлана Няжурина. На этом я до Анута Анчелевская. Развитываюся с самыми лепшими пожаданиями.
0: Радио «Столица».

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Так принято, что типовые слухачи в массе своей поделяются на две группы. Первые выбирают самый поспеховый альбом, зовут его вершиней творчества и своим самым любимым записом. Другие строят себе нонконформистов, тому тактика у них ледь по складанию. И они выбирают наступное после самого поспехового альбома у якости своего фаворита. Им уже нема ниякой справы до новокольных, и яны цалком раскрыли свою гениальность. Иншим не зразуметь. Так отбылося и с альбомом «Нирвана in Utero». Усім доброго вечора, з вами Васіль Данілаў. Сьогодні разом слухаем черговый рок-альбом. Для запису пластинки гурт запросил Стива Альбіні. Шмат про яго писать не буду. У целом скажу, что человек творчий и вельми разнобаковый. Фанатам нойз-рока, справды знаёмая Курт Кабейн, хотел брудного и живого гуку у новым альбоме. У принципе, он завсёды до яго и імкнулся. У гэтым выпадку он звернулся по адресе. У Nevermind было залишне чистое гучанне. Калі не поглыбляться и казать увогуле, то удельники гурта почали сумняваться на конт гуку. У сувязі з чым быў канфлікт з прадюсерам Стывом Альбіні.

0: Рок-альбом на радіо «Столиця».
1: Так само хочется отзначить дизайн вокладки. Займался им Роберт Фишер, але основа завсюду была от Курта. На ее намалеванный прозрыстый анатомичный манекен с промацеванным сзаду крылами анёла. Кобейн створил калаш задней частки вокладки. Кожный альбом Нирвана – это новое открытие у гуку. Яны не стояли на месте, и кожная пластинка гучить уникально. И Ньютро, видовочно, так само. Коли нехто еще не слухал их працы, а только я знаю все с працей песен, рекомендую заполнить даденный пробел.

Рок-альбом на радио «Столица». На альбоме «Ньютро», где про шум ледь просочивается музыка, а куплетно-припевная структура не дозволяет свести у текающей нетры, Кобейн и компания вытискают с трох прилад усю моц, генерирующие разбуральный гук, який не існує в природе. Але альбому выдатно удается утримать баланс помеж твердыми, агрессивными и спокойными мелодичными композициями, миксами вечных песен с артхаусной безладицей, придуманной у моменте. На этом развитуюся до наступного разу и пойду слухать черговый рок-альбом, каб з вами прожить новую рок-историю.

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: зроблена для тебе. Радио «Столица».
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт. На радіо Сталіца.
1: Привітання, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо Сталіца.
1: Американский альт-метал и прогрессив-рок-гурт «Атомшип» с Миссисипи покинул после себе одну из самых ярких и могутных пластинок початку 2000-х, полную конспирологичных и науковых отсылок. Их один и полноформатный альбом 2004 года отримал назву «The Crash of 47». Прямый намек на знакомитый Розуэльский инцидент 1947 года с небыто падением тарелки НЛА. А кроме того, официальным логотипом гурта стал малюнок мультипликационного иншопланетного зайца, который придумал основальник и гитарист Нейтан Слейд. Слухаем их выбуховый и могутный боевик «Атомши Pencil Fight».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Радио столица. Рухаемся разом.
1: Мы с тобою две капли разные. Одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами. Разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

Играю в очах надеи, збираешься марю одну. И гэты вечер таямниц тебе полохает.